со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, вся страна увидит в ленте самый трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

Прямчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются в воду, как на чайке. И нас с тобой они качали.

невероятный год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уфкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале — переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе – плюс 26. В Карталах и Троицке – до 30 градусов. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник – плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко «Тяжин» 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 июля.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанк».

0: Живите лучше, а мы поможем.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама Паучелябинвестбанк.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 градусов. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник плюс 23-28.

0: Соваренная губернская Черкизово 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
1: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, спокойная уверенность поможет найти удачный путь. Отдыхайте телом и душой. Тельцы. Бытовые вопросы решатся легче, чем вы ожидали. Освободившееся время посвятите тому, что давно откладывали. Близнецы. Случайная встреча способна изменить ваши планы к лучшему. Не бойтесь отступить от маршрута. Раки. Этот день поможет разобраться в собственных желаниях. Честный разговор с собой окажется полезнее чужих советов. Львы. У вас будет возможность проявить инициативу там, где остальные думают. Действуйте первыми. Девы. Внимание к деталям позволит избежать досадной путаницы. Сегодня именно аккуратность – ваше главное преимущество. Весы. Этот день располагает к приятному общению и новым договоренностям. Искренность быстрее откроет нужные двери. Скорпионы. Прошлый опыт пригодится в неожиданной ситуации. Вы быстро поймете, как обратить обстоятельства в свою пользу. Стрельцы. Позвольте себе быть счастливыми. Не совершайте ошибок прошлого и наслаждайтесь каждым моментом этого дня. Козероги. Сегодня особенно важно сохранять последовательность. Терпение приблизит желаемый результат. Водолеи. Необычный взгляд поможет увидеть скрытые возможности. Не ограничивайте собственное воображение. Рыбы. Этот день подарит ощущение внутренней легкости. Это поможет быстрее находить общий язык с людьми.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
3: Да!
2: Обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

права. Мне нашу фашку хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 градусов. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20

0: на радио «Континенталь».
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

ФРК «Ратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.

0: судьбу.
1: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена Джейку J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
4: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2020 года. Подробнее на t2.ru.
5: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает СКА «Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА «Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК «Челябинск». УГРН 117-744-0535. Кому 98, 0+.
6: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
7: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-20. Подробности в bar.midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 градусов. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник плюс 23-28.

0: На кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Цвет настроения – белый. А вы готовы окунуться в атмосферу увлекательных вопросов мозгобойни в стиле вечеринки в белом цвете? Тематическая фотозона, подарки, азарт и твоя команда. Это будет действительно самая светлая мозгобойня. Встречаемся 15 июля в 19:00 в ресторане Максимилианс. Подробности в группе ВКонтакте Тут Квиз в Челябинске и на сайте МЗГБ.

0: Lada.pro 16+.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Подробности по телефону 7000-115.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новой Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. Хавейл Сити Июль. Копейское шоссе 88/9.
1: АО ГСК Югория. Акции до конца июля этого года.
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.

0: противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гостя. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fk-chel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

гости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе не забывай.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 градусов. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0. Днем в понедельник плюс 23-28.

0: Таврия.
1: Наступила жаркая пора купить новый Хавейл. В Регинас на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый Хавейл в Регинас на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарок.

0: Лада на труда.
1: Подробности на сайте востоклада74.ру.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, спокойная уверенность поможет найти удачный путь. Отдыхайте телом и душой. Тельцы. Бытовые вопросы решатся легче, чем вы ожидали. Освободившееся время посвятите тому, что давно откладывали. Близнецы. Случайная встреча способна изменить ваши планы к лучшему. Не бойтесь отступить от маршрута. Раки. Этот день поможет разобраться в собственных желаниях. Честный разговор с собой окажется полезнее чужих советов. Львы. У вас будет возможность проявить инициативу там, где остальные думают. Действуйте первыми. Девы. Внимание к деталям позволит избежать досадной путаницы. Сегодня именно аккуратность – ваше главное преимущество. Весы. Этот день располагает к приятному общению и новым договоренностям. Искренность быстрее откроет нужные двери. Скорпионы. Прошлый опыт пригодится в неожиданной ситуации. Вы быстро поймете, как обратить обстоятельства в свою пользу. Стрельцы. Позвольте себе быть счастливыми. Не совершайте ошибок прошлого и наслаждайтесь каждым моментом этого дня. Козероги. Сегодня особенно важно сохранять последовательность. Терпение приблизит желаемый результат. Водолеи. Необычный взгляд поможет увидеть скрытые возможности. Не ограничивайте собственное воображение. Рыбы. Этот день подарит ощущение внутренней легкости. Это поможет быстрее находить общий язык с людьми.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Владелец «Хавейл» хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейдин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R.
4: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не отвертан.
5: Пропустите! Мне только посмотреть!
6: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
7: Оздоровление и отдых на курорте у Вильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир», курорт у Вильды, УГРН 1127-46-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок у Вильды. Курорт у Вильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
10: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности бар midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Про Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Хавейл дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Про Июль. Копейское шоссе 88/9.
1: АО ГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
2: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
3: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Мир», курорт Увильды. УГРН 11-2746-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Лариса, где выгодно купить жилье?
6: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в джили «Планета Авто».
7: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
8: Да!
7: Обещают настоящее цунами! 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя! 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 градусов. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник плюс 23-28.

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кошириных 126/1.
1: Указана цена Джейку J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кошириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кошириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
7: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
8: Тематическая мозгобойня приглашает всех любителей кино, сериалов, мультфильмов и музыки. В одном вечере встретятся фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз, мультфильмы из детства, песни, которые знаем наизусть, и сериалы, из-за которых когда-то обещали себе еще одну серию и спать. Играем 17 июля в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: вы за рулем обновленного Havail H3. Дорога меняется. Интеллектуальный полный привод уже подстроился. Нужна уверенная динамика. Модернизированный двигатель дает бодрый разгон. Хотите приоткрыть окна или включить подогрев сидений, не отвлекаясь? Управляйте функциями автомобиля голосом. Нужны привычные сервисы, как в смартфоне, карты и музыка. Яндекс.Авто всегда под рукой. Обновленный Havail H3. Сильный ответ.
1: Приезжайте на тест-драйв в дилерский центр Havail Pro Июль. Подтвердите свои ощущения. Подробности о предложении уточняйте в официальном дилерском центре Havail Pro Июль.
2: 12+. Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Наступила жаркая пора. Купить новый Havail. В Регинас на Каширинах. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый Havail в Регинас на Каширинах от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на братьев Каширинах 141А.
6: Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Учебники?
11: Здесь!
10: Канцелярия?
11: Здесь!
10: Равнение на экономию!
12: В Книголенде с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголенд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Владелец «Хавейл» хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейд-ин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R.
3: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не оферта.
5: Пропустите! Мне только посмотреть!
6: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.

0: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям: разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 градусов. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник плюс 23-28.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
6: Ну-ну, и чего ты ответил?
5: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
7: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так, на чем мы остановились?
7: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
9: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
10: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новый горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Сказку.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир», курорт Увильды, РН-127-46-00-61-56, Челябинская область, Рояжский район, поселок Увильды, курорт Увильды. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай, Лу.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в Регина. Нас на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в Регинас на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Кашириных 141А.
4: Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
5: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу Братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
8: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам только в июле. При покупке новых Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Сити Июль. Копейское шоссе 88/9.
1: АОГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Телефон рекламной службы 72 3 9 0.

0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Про Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Хавейл дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Про Июль. Копейское шоссе 88/9. Алгайская Югория. Акция до конца июля этого года.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
9: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Пропустите! Мне только посмотреть!
11: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
12: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 градусов. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник плюс 23-28.

0: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
1: Учебники.
2: Здесь.
1: Канцелярия.
2: Здесь.
1: Равнение на экономию.
3: В Книголэнде с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
4: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
5: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
7: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
8: Да-да-да!

0: Владелец Хавейл, хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Хавейл Про Регинос. Лояльный трейдин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев Хавейл. В Регинос новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в Хавейл Про Регинос на Свердловском тракте 5R. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не отвертан.
1: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223 08 70 16+.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
4: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности bar.midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
5: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
6: Тротуарная плитка всех удивит.
5: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
7: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
8: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Каширинах. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Каширинах от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на Братьев Каширинах 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
2: На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
1: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
3: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выигры до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5.
1: А вот ГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
5: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Давай!

0: судьбу.
1: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Казана цена Джейку J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Подробности по телефону 7115.
8: Пропустите, мне только посмотреть.
9: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Да. По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 градусов. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник плюс 23-28.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Нарезка бекон классический сырокопченый. 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
3: Да, только девушке-то уже 42 года.
2: Не может быть!
3: Сама сказала и телефончик оставила.
2: Тебе зачем?
3: Не свой, а клиники профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
2: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
3: 8-351-200-23-23.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, спокойная уверенность поможет найти удачный путь. Отдыхайте телом и душой. Тельцы. Бытовые вопросы решатся легче, чем вы ожидали. Освободившееся время посвятите тому, что давно откладывали. Близнецы. Случайная встреча способна изменить ваши планы к лучшему. Не бойтесь отступить от маршрута. Раки. Этот день поможет разобраться в собственных желаниях. Честный разговор с собой окажется полезнее чужих советов. Львы. У вас будет возможность проявить инициативу там, где остальные думают. Действуйте первыми. Девы. Внимание к деталям позволит избежать досадной путаницы. Сегодня именно аккуратность – ваше главное преимущество. Весы. Этот день располагает к приятному общению и новым договоренностям. Искренность быстрее откроет нужные двери. Скорпионы. Прошлый опыт пригодится в неожиданной ситуации. Вы быстро поймете, как обратить обстоятельства в свою пользу. Стрельцы. Позвольте себе быть счастливыми. Не совершайте ошибок прошлого и наслаждайтесь каждым моментом этого дня. Козероги. Сегодня особенно важно сохранять последовательность. Терпение приблизит желаемый результат. Водолеи. Необычный взгляд поможет увидеть скрытые возможности. Не ограничивайте собственное воображение. Рыбы. Этот день подарит ощущение внутренней легкости. Это поможет быстрее находить общий язык с людьми.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
8: 18+.
9: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Мир. Курорт Увильды». ГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Рояжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
11: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Владелец «Хавейл». Хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейдин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5Р.
2: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не отвертан.
3: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Старт нового футбольного сезона 26-27. 13 июля футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «СКА Хабаровск». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-СКА Хабаровск» в понедельник, 13 июля в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700 01 10. «Планета Авто» — 32 года вместе.

0: Наступила жаркая пора. Купить новый Хавейл в Регинас на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый Хавейл в Регинас на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо томленое с говядиной. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
3: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Подробности на сайте востоклада74.ру.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: Учебники.
8: Здесь.
7: Канцелярия.
8: Здесь.
7: Равнение на экономию.
9: В «Книголенде» с 13 по 19 июля 2020 года. При покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книга «Лэнд». Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
10: Та-та-та-таврия.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Цвет настроения – белый. А вы готовы окунуться в атмосферу увлекательных вопросов мозгобойни в стиле вечеринки в белом цвете? Тематическая фотозона, подарки, азарт и твоя команда. Это будет действительно самая светлая мозгобойня. Встречаемся 15 июля в 19.00 в ресторане «Максимилианс». Подробности в группе ВКонтакте «Тут-тут-квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
3: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем.
5: Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Владелец Хавейл, хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Хавейл Про Регинос. Лояльный трейдин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев Хавейл. В Регинос новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в Хавейл Про Регинос на Свердловском тракте 5R. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не отвертан.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Давай!

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
1: Указана цена Джейку J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
3: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гостя. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
5: Тематическая мозгобойня приглашает всех любителей кино, сериалов, мультфильмов и музыки. В одном вечере встретятся фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз, мультфильмы из детства, песни, которые знаем наизусть, и сериалы, из-за которых когда-то обещали себе еще одну серию и спать. Играем 17 июля в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 30 градусов. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник плюс 23-28.

0: Ребята, «Динамо» бежит?
1: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
2: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
0: Вот это скорость! Ты как здесь?
3: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, спокойная уверенность поможет найти удачный путь. Отдыхайте телом и душой. Тельцы. Бытовые вопросы решатся легче, чем вы ожидали. Освободившееся время посвятите тому, что давно откладывали. Близнецы. Случайная встреча способна изменить ваши планы к лучшему. Не бойтесь отступить от маршрута. Раки. Этот день поможет разобраться в собственных желаниях. Честный разговор с собой окажется полезнее чужих советов. Львы. У вас будет возможность проявить инициативу там, где остальные думают. Действуйте первыми. Девы. Внимание к деталям позволит избежать досадной путаницы. Сегодня именно аккуратность – ваше главное преимущество. Весы. Этот день располагает к приятному общению и новым договоренностям. Искренность быстрее откроет нужные двери. Скорпионы. Прошлый опыт пригодится в неожиданной ситуации. Вы быстро поймете, как обратить обстоятельства в свою пользу. Стрельцы. Позвольте себе быть счастливыми. Не совершайте ошибок прошлого и наслаждайтесь каждым моментом этого дня. Козероги. Сегодня особенно важно сохранять последовательность. Терпение приблизит желаемый результат. Водолеи. Необычный взгляд поможет увидеть скрытые возможности. Не ограничивайте собственное воображение. Рыбы. Этот день подарит ощущение внутренней легкости. Это поможет быстрее находить общий язык с людьми.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Лариса, где выгодно купить Джили?
6: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые Джили от 2 490 000 рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до Джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в Джили «Планета Авто».
7: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
9: Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
10: Учебники.
11: Здесь.
10: Канцелярия.
11: Здесь.
10: Равнение на экономию.
12: В Книголенде с 13 по 19 июля 2026 года. При покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголенд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.
14: Знаешь, давно хотел тебе сказать.
15: Ты

0: на радио «Континенталь».
1: Паривит, тротуарная плитка, паривит, паривит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паривит, красивая плитка, и так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Учебники.
1: Здесь.
0: Канцелярия.
1: Здесь.
0: Равнение на экономию.
2: В Книголенде с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголенд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник плюс 23-28.

0: судьбу.
1: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена Джейку J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда-22.
5: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
6: Да-да-да.

0: на радио «Континенталь».
1: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям: разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
5: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
6: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 050 000 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 01 10.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
1: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
2: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки, и в больнице лежать не надо.
1: Повезло.
0: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Подробности по телефону 7115.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

что оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
7: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
9: 18+.
10: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске.

0: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
1: Да!
0: Обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности в barmidpoint.ru и в соцсетях. 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

Падают слезы из глаз. Это просто ветер и дождь. Провода устали терпеть дрожь. С неба до земли и до

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник плюс 23-28.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
7: «Лада» на Труда.
8: Подробности на сайте востоклада74.ру.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, спокойная уверенность поможет найти удачный путь. Отдыхайте телом и душой. Тельцы. Бытовые вопросы решатся легче, чем вы ожидали. Освободившееся время посвятите тому, что давно откладывали. Близнецы. Случайная встреча способна изменить ваши планы к лучшему. Не бойтесь отступить от маршрута. Раки. Этот день поможет разобраться в собственных желаниях. Честный разговор с собой окажется полезнее чужих советов. Львы. У вас будет возможность проявить инициативу там, где остальные думают. Действуйте первыми. Девы. Внимание к деталям позволит избежать досадной путаницы. Сегодня именно аккуратность – ваше главное преимущество. Весы. Этот день располагает к приятному общению и новым договоренностям. Искренность быстрее откроет нужные двери. Скорпионы. Прошлый опыт пригодится в неожиданной ситуации. Вы быстро поймете, как обратить обстоятельства в свою пользу. Стрельцы. Позвольте себе быть счастливыми. Не совершайте ошибок прошлого и наслаждайтесь каждым моментом этого дня. Козероги. Сегодня особенно важно сохранять последовательность. Терпение приблизит желаемый результат. Водолеи. Необычный взгляд поможет увидеть скрытые возможности. Не ограничивайте собственное воображение. Рыбы. Этот день подарит ощущение внутренней легкости. Это поможет быстрее находить общий язык с людьми.

курами. Я был последним, да, подонком, отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Я звезда, ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: Погода.
2: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, возможны ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник плюс 23-28.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце мое живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это, когда

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Я стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна.

Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.